0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске днем плюс 18-20, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день. As for money.

0: Это Юнистар.
1: Юнистар. Astro, no.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно будет до 18 тепла, в Гомеле теплее, плюс 23-25, в Могилеве и Витебске 21-23 тепла, и в Минске днем плюс 18-20, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: короткая реклама.
1: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: цифра. Она зависит от региона, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах – ниже. Белорусские школьники завоевали 6 медалей на математической олимпиаде в Китае, сообщает Белта. Ребята представляли школы и лицеи Новополоцка и Минска. Всего в олимпиаде поучаствовали команды 117 стран. Участники решали сложнейшие задачи из разных областей математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры, комбинаторики. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек. И в завершение выпуска вышел первый трейлер новых «Мстителей». В ролике показали Роберта Дауни-младшего в образе главного злодея, доктора Дума. Судя по трейлеру, команде «Мстителей» предстоит столкнуться с одним из самых серьезных кризисов в истории киновселенной Марвел. Она оказывается полностью расколота. Помимо Роберта Дауни-младшего, в фильме сыграли Крис Хемсворт, Крис Эванс, Педро Паскаль и другие звездные актеры. Покажут фильм в декабре. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. В Бресте сегодня 19, тепла, обещают дождь. В Витебске и Могилеве также дождь и до плюс 23. В Гомеле 25, тепла, без осадков. В Гродно дождь и плюс 18. В Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: сейчас будем говорить о пользе книг, друзья мои. Дело в том, что читать печатные, именно печатные книги очень полезно. Mm-hmm. Вот, и об этом мы и поговорим.
1: Ну, давай,
0: японские ученые провели исследование и выяснили, что, оказывается, когда ты читаешь книжку напечатанную,
1: так,
0: у тебя совершенно по-другому раскрывается сюжет. Сюжетные линии связи ты их лучше воспринимаешь из-за того, что когда ты в руках держишь толстую книгу и толщина страниц у тебя, вот ты их перелистываешь, mm-hmm, у тебя какие-то вот особые когнитивные связи с текстом возникают, ты в него лучше погружаешься. Когда ты это все дело читаешь на экране планшета, mm-hmm, ноутбука, mm-hmm, такого эффекта не происходит. Ты как будто бы отстранен от сюжета и не так хорошо его понимаешь. Вот в чем дело.
1: Слушай, а я, честно говоря, все-таки иногда, не часто, но покупаю книжки бумажные, и знаешь, что мне особенно нравится?
0: Что?
1: Они так пахнут. Ты купил, они вот так вот
0: перелистывают. Лето, ты единственный человек, который так покупает пахнут книги для аромата.
1: Так а что, ну у меня должна быть своя парфюмерная галерея.
0: А с чего все завелось? А с журнальчика «Космополитен»,
1: а он как
0: нашла пробничек.
1: А ты помнишь?
0: Да, туалетной воды мазал. Летова, перестань
1: сейчас
0: натираться Анной Карениной и идиотом по утрам.
1: В классической литературе тоже ищу пробнички. Ну. Нет, нет, жаль.
2: Ребята, офисные сотрудники, по такому поводу ловите лайфхак.
1: Да.
2: Если у вас начальник спросит, сделали вы задание, которое он дал вам на прошлой неделе, говорите ему, что вы читали его сообщение с экрана планшета. Поэтому помните только «добрый день» и «хорошего вечера». А «добрый день» у вас был, «хороший вечер» тоже.
1: Вот то же самое задание, но, пожалуйста, в письменном виде и толстый том.
0: Да.
1: Тогда я приму.
0: А я вот, знаете что, друзья мои, думаю, прекрасный подарок на какой-то праздник своей второй половинки будет вместо нового айфона подарить. Нет, зачем? Ну, книга, ты же знаешь, что есть плохие подарки и книги. Вот, а подарить телефон, например, Nokia 8800, а он толстый, она с него будет читать, как с книги.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных, а это значит, что дороги свободны.
1: Реклама. АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734.

0: финале чемпионата мира по футболу. Напомню, она в воскресенье обыграла Аргентину 1-0. Белорусские школьники завоевали 6 медалей на математической олимпиаде в Китае, сообщает Белта. Ребята представляли школы и лицеи Новополоцка и Минска. Всего в олимпиаде поучаствовали команды 117 стран. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: И о погоде. В Бресте сегодня 19, тепла обещают, дождь. В Витебске и Могилеве тоже дождь и плюс 23. В Гомеле 25, тепла, без осадков. В Гродно дождь и плюс 18. В Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: Полина Летова сейчас будет делать громкие заявления.
1: А это не я. На самом деле, я нашла статью, что мужчинам особенно нравится в девушках. Что они ценят больше всего? Мы не про внешность сейчас,
2: да? Я только что хотела сказать про большие глаза, длинные волосы и все такое.
1: Не-не, Сафронов говорит, не нравятся ему такие, что ты? Вот эту маленькую давай мне.
0: Мне большие глаза.
1: Большие просто женщины ему нравятся. Ладно, ребят, подожди, не про внешность. Вот я сейчас рассказываю, а ты как мужчина оценивай, правда это или фейк, окей?
0: True or false.
1: Окей, да? Окей. Итак, первое. Первое, это когда твоя девушка прямо говорит о том, что она хочет и что ей нужно. Не вот это витиевато, догадайся сам, что ты сказал. Нет, я не обиделась. А вот
0: да,
1: прям, прямо.
0: Я ставлю лайк, да?
1: Мне прямо нравится. Говорит.
2: Загадочная женщина не нравится, получается.
1: Мясо, картошки и телефон новый.
0: Да, правильно.
1: Четко.
0: У тебя очень интересное представление о женщинах, которые меня окружают для этого, я тебе хочу сказать.
1: Не, ну почему тебя? Во-первых, женщина, когда сытая, она счастливая. Я точно знаю. Так вот, это первый пункт. Прямо говорит, что хочет и...

0: витиевато, ничего не объясняет. Угу. Второй пункт. Это когда девушка умеет извиняться. Извиняться умеет искренне. Вот она поняла, что была неправа. И не вот это вот, ну, я не права, но извиняешься сам.
1: Слушай, ну вот тут тоже соглашаюсь. Почему? Потому что, ну, во-первых, сразу оговорюсь, что настоящий мужчина тоже должен уметь извиняться. Угу. Желательно первым. Угу. А во-вторых, есть же действительно ситуации, когда, ну, действительно не права.
0: Не права.
1: И вот когда из этой ситуации начинается какое-то выкручивание, угу, ну, вот, честно, тебя терпеть не могу. То есть, вот я вообще и у мужчин, и у девушек, и у детей. Угу. Я признаю только тех, кто признает свои ошибки.
0: Я признаю только тех. Чего ж такая семья? Извините. Нет, это вы меня. Нет, это вы меня извините.
1: Мы все очень перед друг другом.
0: Извинялись они, да, целые сутки. И третий пункт, это когда девушка любит черный юмор, но при этом у нее все в порядке с психикой. Это важно. Она нормально психически устойчива и при этом может пошутить так вот, знаете, с подковырочкой.
1: Обожаю, когда у девушки есть черный юмор, когда она его любит. Вообще, мне кажется, что, знаешь, я сам люблю черный юмор, но, понимаешь как, вот в обычной шутке, которая, ну, понятно, что это шутка, да, любой человек более-менее интеллектуально как бы собранный как-то, да, воедино, он это оценит, он посмеется.
0: Да.
1: А вот понять какую-то такую черную сатиру, иронию, это, мне кажется, уже признак более высокого интеллектуального развития. То есть, ну, ты зря смеешься, но это факт. Потому что, ну, человек, когда слышит многие какую-то шутку с таким черным подтекстом, что, боже мой, что он сказал. А только по-настоящему интеллектуальный человек, он найдет в этой шутке как бы второй уровень, в другой ярус, и посмеется вместе с тобой. Поэтому, да, поддерживаю все три пункта. Лайки сама придумала, честно.
0: Да не, в общем, я подумала, девчонки, неважно, как мы выглядим, какой у нас размер одежды, там, длинные волосы или не длинные.
1: Ты, честно скажи,
0: ты, главное, шути по-черному.
1: Да. Ты честно скажи. Ты вот все это затеял. Ты какую-то подругу подсуетить хочешь?
0: Да нет, сама устроиться хочу.
1: Боже ты мой.

0: у кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Это Юнистар.
1: Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислоч до велосипедного переулка. Придется также немного постоять на Кольцевой от Нестерова до Франциска Скорина.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.

0: Бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла. Лактофлорена. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
6: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка» ваниль 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. У нас игра начинается «Стоп-спойлер».
1: Очень подробно Сафронов сейчас начнет описывать какой-то фильм. Спойлерить, в общем, остановите его. Название фильма отправьте нам в Телеграм. 29-610-9950. Будете быстрее остальных. Крутой подарок достанется вам.
0: Итак, готовы?
1: Да.
0: Давайте начинать. Понеслась. Итак, первые кадры. Мы видим какой-то мрачный каменный коридор, похожий на тюремный. В конце коридора стоят два полицейских охранника. Они стоят у двери, металлической большой двери, с какими-то надписями. Мы слышим в это время закадровый голос, который нам рассказывает историю некого ребенка. Дальше камера как будто проникает за эти двери. Мы видим, что это никакая не тюрьма. Это некая лаборатория, в которой проводятся какие-то тесты. Сложное устройство, качающее давление вверх и вниз. Ученые открывают дверцу, из синего шкафчика достают какую-то колбу. Мы видим лежащего на кушетке мужчину с подключенными какими-то датчиками к нему. Профессора ходят между другими мужчинами. Видимо, их отбирают для какого-то эксперимента. Мужчины, кто-то из них переодевается и оставляет одежду в шкафчиках. Кто-то идет по беговой дорожке, ко всем подключены датчики. В конце мы выясняем, что это программа по отбору отцов для того, чтобы создать идеального ребенка. Дальше мы видим всех отобранных мужчин. Их знакомят, вероятно, с будущей мамой. Все вместе становятся на групповое фото.
1: Есть! Фух! Слушай, долго ждали. Начали переживать даже немножко мы.
0: Не надо переживать. Какие варианты у нас есть?
1: Так, «Плохие парни», «Эксперимент», «Титан», «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка», «Робокоп», «Росомаха». Много-много вариантов. Mm-hmm.
0: Но сегодня речь шла у нас о комедийном фильме 1988 года. Это фильм под названием «Близнецы». Роль абсолютно не похожих друг на друга близнецов играют Арнольд Шварценеггер и Дэнни Девита. Это история о том, как эксперимент пошел не совсем так, как нужно, и вместо одного идеального человека получился идеальный и не очень. В общем, достаточно, кстати говоря, забавное и очень такое простодушное кино. Если не видели, гляньте. А кто у нас сегодня стал первым?
1: Мирослав становится нашим победителем.

Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Шоу «Кондитерская фабрика. Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Зарядная станция.
3: Реклама.
4: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 7440.
1: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник. Нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
2: Это была реклама.
5: Вы слушаете

0: 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на beldealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниково и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и Центральный районы. Ожидается, что он станет одним из 5 самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет 6-полосной, до 4-полос расширится Старовилинский тракт. В Минске продолжают планово отключать горячую воду. Сегодня ее не будет на Лынькова, Есенина и Козлова. Завтра горячая вода пропадет на Победителей, Адоевского и Хоружей, пишут Минск Новости. Узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, можно на сайте Минск-Водоканала. В Беларуси нашли городище эпохи великого переселения народов, а это значит, что ему почти 1500 лет. Сенсационную находку сделали студенты исторического факультета БГУ. Около деревни Речки Вилейского района археологи нашли сгоревшие остатки укреплений и наконечники стрел. Городище могло сгореть в пожаре во время сражения. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек. И в завершение выпуска. В Европе продолжают запрещать электросамокаты и вводить для них различные ограничения. Власти Ирландии повышают минимальный возраст для людей, которые могут использовать такой вид транспорта с 16 лет до 18. Понадобится также лицензия и шлем, пишет СБ «Беларусь сегодня». По данным медиков, в стране на 50% выросло число госпитализации детей и подростков с черепно-мозговыми травмами из-за электросамокатов. И по данным властей, их могут полностью запретить. Такими были новости. Далее о погоде.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
1: И о погоде. В Бресте сегодня 19 тепла, обещают дождь. В Витебске и Могилеве тоже дождь и плюс 23. В Гомеле 25 тепла и без осадков. В Гродно дождь и плюс 18. В Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Британские ученые выяснили, что у львов есть разные диалекты. Они для этого сравнили рев львов из Танзании и Зимбабве и обнаружили, что, ну, вот они разные по частоте и длительности звуков.
1: Ну, конечно.
0: А почему это происходит, не знают.
1: Да, я знаю.
2: Вот. Главный по львам.
1: Я знаю, львы. Да. Я знаю, потому что, ну вот смотри, львы там, условно говоря, в Танзании, ага. Да, и сытый лев, откормленный в Минском зоопарке, по-разному рычать будут. Там голодный рев ищущего хищника.
0: Вопль.
1: А здесь будет такой же... Вот, я больше тебе скажу, что у людей абсолютно точно так же. Мой товарищ, да, Василий Юрьевич, я часто о нем рассказываю. Он был дважды женат. И что я тебе скажу? До первого брака это был абсолютный хищник. В каждом ночном клубе он рычал вот так. Как помнишь, в «Джентльменах удачи» и «Доцент», да?
0: Да-да-да,
1: вот примерно так же, да. Василий Юрьевич еще золотого шлема не хватало. У него были другие достоинства. В общем, первый раз женился. Пожил немножечко в браке. Но он, когда жил в первом браке, он настолько превратился в подкаблучника, что он уже не рычал. Он блеял.
0: И очень высоко, наверное.
1: И первая жена часто, кстати, говорила, что ты козел. Вот. Поэтому, ну, сейчас он уже такой во втором браке, у него очень заботливая, хорошая жена. Он такой, знаешь, вот сытый, абсолютно спокойный лев. Он сейчас с животиком такой.
0: Вернулся голос,
1: полысевший.
0: Да?
1: Нет, он не вернулся голос, а он, у него такое рычание, он, знаешь, он больше напоминает вибрирующего кота на диване. Он так...
0: Ну, в браке это полезно.
2: Ну, я про своего львенка тоже. Да, ну, я про своего львенка тоже расскажу. У меня ему 16.
1: А, ты про сына. Ну, нет, мало ли, может, у тебя муж 16. Кто знает.
2: Хотя я же не такая. Ну, в общем.
0: И у него скупая слеза потекла в точке.
2: Сыну 16, вот рассказываю. Он, когда приходит со школы, и, например, у него по физре 10, да, там по трудам тоже высокая оценка, и стишок по-русскому он на восьмерку, да, он такой, ой, я на золотую медаль иду. Вот это вот все. А потом у нас родительское собрание, значит, в четверг. Конечно, да. Я прихожу после...

0: родительского. Я говорю, малыш, я тут выписала все твои оценки. Сейчас же дневник не ставят, да, понимаешь, что все в электронном журнале. Я выписала все. Он говорит,
1: и что-то там непонятное мурлычет тебе, да?
0: И где-то из-под стола.

0: клубе, которая ходит в спа, она ездит только на бизнес-такси, она рычит уверенно или бархатным голосом произносит только «Масик» или «Котик». А вот есть львица, она такая замученная бытом, тремя детьми, таким безответственным мужем. И она вообще не рычит. Хорошо, если она вообще дышит.
1: Согласна.
2: Знаком с первыми и со вторыми.
1: Ой, ну ты опыт.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок. Правила вкуса. 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное. Гуд. 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Дзержинского от Кольцевой до Есенина. Несколько минут придется потратить, чтобы проехать по Долгобродской, от Уральской до Ботанической. Зарядная станция.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ-банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ-банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Выбор Bell G начинается здесь. Хмаринская 8.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
7: В Трицыны.
6: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
7: В Трицыны.
6: А выгодные цены?
7: Вы уже знаете ответ.
6: Все для школы и творчества. В Трицыны.
5: Это была реклама.

0: слушаете утреннее шоу на Йонистар. У нас прямо сейчас рубрика «Я никогда не». Что у нас за сообщение? Давайте, во-первых, тему повторим, что мы спрашивали.
1: Ну вот я поделилась, что никогда в гостях не признавалась, что, ну, блюдо откровенно невкусное. Вот спрашивали, может быть, вы настолько смелые люди?
2: Нина рассказала, однажды в гостях у моей любимой тети была. Она всегда любит приготовить что-то новенькое. Вот в очередной раз пробую ее шедевр. И в этот момент я видела, как тетя смотрит на меня с надеждой, думала, очень вкусно. Ну, вкус, мягко говоря, был не очень. И я, чтобы не обидеть, начала разговор о фильме «Ирония судьбы». И я говорю, помнишь, там такая фраза была? «Какая гадость, это ваша заливная рыба». Ну и спрашиваю у тети, а не помнит ли она, кто ее говорил? Была минута молчания, а потом тетя сказала, «Ой, вот и мне показалось, что чего-то не хватает». Такая милая история.
0: Да, хорошо. Ну, как бы вроде с одной стороны и правда, но с другой стороны как-то так мягко преподнесли. Спасибо большое.

0: Ремикс-шоу компания «Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
0: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежем паветры начовачка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
12: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
13: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
14: Остался всего один рекламный ролик. Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
15: Это была реклама.
16: Доброе утро. В Беларуси 8.32. Сейчас новости коротко. Более 16 тысяч квартир построили.

0: в этом году в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном статистическом комитете. Больше всего сданных квартир в Минской и Брестской областях. Александр Лукашенко поздравил народ Бельгии с национальным праздником. Заявлено, что несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. В Минске продолжают планово отключать горячую воду. Сегодня ее не будет на Лынькова, Есенина и Козлова. Узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, можно на сайте Минск-водоканала. По Бресту скоро будет ездить двухэтажный туристический автобус. Первые рейсы в праздник города 26 июля, сообщает Белта. Запланировано 3 рейса к историческому центру и новым микрорайонам. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: И о погоде. В Бресте сегодня 19 тепла, обещают дождь. В Витебске и Могилеве тоже дождь и плюс 23. В Гомеле 25 тепла и без осадков. А в Гродно дождь и плюс 18. В Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: оказывается, искусство, а именно музыка, вызывает у нас не только внутренние какие-то приятные эстетические чувства, но и физические проявления. Вот о физических проявлениях знает лучше всего Полина Летова.
1: Почему об этом заговорили? Потому что музыка же вызывает эстетические мурашки.
2: Случается.
1: Ну, то, что мурашки появляются, но то, что они эстетические, понимаете? Потому что вы музыку слушаете.
0: Слушай, это в прямом смысле, ну, то есть мурашки, да?
1: Да, да. Ну, вот эти пупырышки,

0: естественный выброс дофамина происходит, и вот так вот реагирует твой организм, вот так вот тебя мурашит.
1: Слушай, у этих мурашек, интересно. Кстати, есть даже специальное название – фрисон.
0: Не, фрисон это когда...
2: Фрисон это блюдо в ресторане.
0: Не-не, это в автомобиле заливать, чтобы там как антизамерзайка.
2: А летово блюдо из ресторана заливают в автомобиле, поэтому, собственно,
0: нет,
2: и не
0: ребят,
2: заводится.
0: От фрисона... Нет, все-таки фрисон это ерунда, это не понятно. А вот эстетические мурашки, вот это да, вот это да. Но я больше их испытываю, честно говоря, не от музыки.
2: А чего ты больше испытываешь?
0: Ну вот смотри, вот... Ну у меня сейчас 46-й размер, иногда даже 48-й. Но никто не слышал. Но если вдруг я влезла в платье 42-го, то, которое у меня еще со студенческих времен в шкафу лежало, понимаешь, я смотрю на себя в зеркало, думаю, блин, вот это эстетический мурашки.
2: То есть ты все-таки влезла в платье того 48-го размера?
0: Да нет, того 42-го.
2: Ну хорошо, ладно, да, понятно.
0: Или знаешь, вот эстетические мурашки, когда у меня сын, ему 16, я зашла к нему в комнату, понимаешь, а у него чисто. А у него чисто, все по полочкам лежит, вещи разложены, в шкафу просто идеальный порядок, все по цветам. Вот где эстетические мурашки.
2: Точно в комнату своего сына зашла?
1: Или в чужую квартиру?
0: Так надо перепроверить.
1: Слушайте, нет, эстетические мурашки, это когда сказала мужу, что у нас на обед сегодня спагетти, я их приготовила, они в холодильнике, и он их действительно нашел в холодильнике, сам разогрел, а не съел по привычке соседские пельмени.
0: Вытираешь кетчуп с уголка губ его и говоришь:
2: какие у вас удивительные истории вот с платьями, с мужьями, с новыми. А вот у меня у товарища была история. Он как не пытался после поездки в Таиланд жене доказать, что это эстетические мурашки, все равно был развод и венеролог.
3: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
4: Это радио Юниста.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Опять за продуктами?
5: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
6: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Диавен.
8: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Подводим итоги рубрики «Говорит страна».
1: Вопрос сегодня был вот такой: что общего у роликов из ТикТока и ваших родителей?
0: Ну, давайте будем слушать. Выбрали варианты, которые претендуют у нас на победу. Mm-hmm. И давайте начнем вот с такого.
2: Они оба бесконечно советуют.
1: Ну да, да, да, есть такое.
0: Так, Наталья.
3: Проскакивают очень полезные лайфхаки.
1: Да, тоже факт.
0: И еще есть такой вариант.
4: Они всегда лучше знают, что тебе необходимо, даже если ты этого не искал.
1: Ну и такое тоже может быть.
0: Ну, в принципе, все так или иначе вокруг рекомендаций крутится.
1: Да, да, вы абсолютно правы.
0: Ну, кому подарок отдаем?
1: Слушай, а давай дадим девушке Наталье.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
5: Хит за хитом.

0: «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: «Зарядная станция». Реклама.
2: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
3: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев.

0: Просто любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на Lamoda.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Медикамент.
1: Смектикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения познакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. В Минске заработал онлайн-сервис, который позволяет узнать штрафы за неоплаченную парковку. Сервис отключали в начале лета, и теперь он снова работает. Проверить информацию о возможных штрафах и задолженностях можно в личном кабинете на официальном сайте parkovka.by. Для доступа необходимо пройти регистрацию, добавить данные своего авто и подтвердить право на получение информации о нем. В личном кабинете также можно смотреть статистику своих трат на парковку. По Бресту скоро можно будет ездить на двухэтажном туристическом автобусе. Первые рейсы в праздник города 26 июля, сообщает Белта. Запланировано 3 рейса к историческому центру и новым микрорайонам. Если формат приживется, автобус будет ездить регулярно. Также в городе создают туристический информационный центр. Он откроется в здании бывшей кирхи. Там будут знакомить с туристическими маршрутами и достопримечательностями города. А в Минске в предстоящие выходные пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. В Ботаническом саду можно будет позаниматься йогой.

0: рака. Какая специя увеличивает риск развития рака пищевода в 3 раза, рассказала международная группа ученых. Специалисты проанализировали медданные более 11 тысяч человек и пришли к выводу, что у тех людей, кто потреблял много перца чили, риск онкологических заболеваний пищевода оказался почти в 3 раза выше, чем у тех, кто избегал приправленной пищи этой специей. Но какая безопасная для человека доза перца, ученые назвать не смогли, пишут Минск Новости. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. В Бресте сегодня 19 тепла, обещают дождь. В Витебске и Могилеве тоже дождь и плюс 23. В Гомеле 25 тепла, без осадков. В Гродно дождь и плюс 18. А в Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Финляндия.
1: Прямо сейчас словарный запас, и Вика Демидова хочет описать какое-нибудь новое словечко для нас сегодня. Пожалуйста, Вика, давай.
2: Слово это «сумятица».
3: Сумятица.
1: Ну,
3: угу. Это я такая, как это не сумятица.

0: информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Около 30 минут придется постоять на Кольцевой от Кижеватого до Козинца, там случилось ДТП, а также на Независимости от Дорошевича до Козлова.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
5: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай.

0: Так, друзья мои, продолжим игрой. У нас главная буква начинается.
1: Ну что, знакомлю вас с главной героиней нашей игры. Мария сегодня с нами сыграет. Мария занимается закупками. Чего покупает Мария? Что-то там из химии. Мария, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Вы в школе, что ли, работаете?
2: Ну, можно сказать и так, да.
0: А поконкретней все-таки?
2: Нет, в компании «Экспохим».
0: «Экспохим»?
2: Угу, да.
0: И что вы конкретно закупаете? Что за химия у вас там?
2: Ну, кислоты, щелочи, соли.
0: Ну, для готовки только соль подойдет.
1: Смотря кому готовишь, как ждешь гостей.
0: Ну, вообще, да, смотря какие гости, смотря что готовить. Хорошо, давайте, знаете, сейчас что представим? Давайте вот сейчас мы представим ситуацию, что вам нужно... Вы в субботу работаете?
2: Что-что?
0: Завтра в субботу работаете? Рабочая суббота у вас?
2: Да.
0: Вот, а мы представим, что вам нужно вот срочно куда-то в субботу убежать. И вы будете пытаться с начальником как-то этот вопрос урегулировать. Я буду вашим начальником, на время побуду им. А вам нужно как-то выкрутиться, чтобы в субботу не прийти на работу. Вот отпрашивайте, спросите выходной. Я не очень хочу вам давать. Единственное, что нам еще не хватает, буквы выбранной.
1: Давай.
0: Сейчас выбираем, запускаем генератор, выбираем букву, и вам нужно будет отвечать на все мои вопросы только словами на ту букву, которая выпадет. Буква «Х» вам достается.
1: Хлеб.
0: Хлеб, да, или хлеб.
1: Ну что, Маш, букву слышали, да?
0: Обрадовались.
2: Х, да?
0: Х, да.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Реклама.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнище, на свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
6: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 9.30. Сейчас новости коротко. В Минске расширят самые загруженные дороги и соединят районы дополнительными мостами и развязками, сообщает Белта. Новый путепровод уже прокладывают между Колесниково и Радомской. Улица Тимирязева станет шестиполосной. Брест в предстоящие выходные отметит 1007-летие. В городе будут работать аттракционы, ярмарка ремесленников и фудкорты.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: осенило. Вот мой муж постоянно оставляет в раковине грязную посуду. Я вот всегда думала, что он просто лентяй. Сейчас я понимаю, что нет. Нет, он просто заботливый муж, потому что он хочет, чтобы у меня жилы на шее ярче вот проявлялись, знаете, от злости. А это будет значить, что мы очень долгую и счастливую жизнь вместе проживем. Ну, типа так.
1: Вика Демидова тире невероятный Халк.
2: Милая, что это у тебя? Это у меня жилы на шее.
1: Жилистая ты у нас, Вика.
2: Любовь, морковь и ребят там царит, понимаешь?
1: Нет, это знаешь, как в ресторане, когда что-то у вас... мясо такое жилистое. Ой, в общем, хотели рассказать, ну, поговорить про ссоры, но выяснили другое. Выяснили, что Вика наша тертый калач.
3: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров. Ганна охлажденная. 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная. Вейро. 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
5: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Около 30 минут придется постоять на кольцевой от Кижеватова до Казинца. Там случилось ДТП. А также на внешнем кольце МКАД от Тимирязева до Притыцкого. Большой затор на Независимости от Уральской до Ботанической.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему еда из чужой тарелки намного вкуснее и где придумали охлаждающие кабины для тех, кто тяжело переносит жару.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
2: шоу». Реклама.
3: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит с

Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети «Белтелеком». Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Зарядная станция.
5: Реклама.
6: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
7: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга».

0: программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфер путешествия.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: и скидки. Подробнее на bildealertalk.by и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.57. С новостями Александр Романов. Брест с 24 по 26 июля отметит 1007-летие. Уже в эту пятницу в городе состоится семейный фестиваль. Будут работать аттракционы, ярмарка ремесленников и фудкорты. Ближе к вечеру может состояться концерт и фейерверк, сообщает Белта. В выходные в Бресте можно будет посетить байк-фестиваль. Основной день празднования 25 июля. На набережной пройдут состязания спасателей. У Дворца водных видов спорта развернут интерактивные локации, ярмарки, караоке, выставки, выступления мотокаскадеров. Завершится праздник фейерверком. Зачисление на бюджет в белорусские вузы завершится 27 июля. Сейчас проходят внутренние испытания. Сегодня они стартовали в Белорусском университете информатики и радиоэлектроники. Если баллов не хватит, абитуриенты могут подать документы на платную форму обучения. Их принимают до 1 августа. США в очередной раз нанесли серию ударов по территории Ирана. Атаковали объекты военной инфраструктуры. Главными целями были командные центры, объекты военно-морских сил, площадки запуска ракет и беспилотников, пишет Белта. К новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте «Белгазпромбанк.бай» и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек. И в завершении выпуска компания Tesla выпустила аксессуар для детей. Это беговел. Рама из магния, сиденье регулируется. Беговел предназначен для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Заказать такую игрушку можно с 31 июля, цена около 700 белорусских рублей. Такими были новости, далее о погоде.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
1: И о погоде. В Бресте сегодня 19, тепла, обещают дождь. В Витебске и Могилеве тоже дождь и плюс 23. В Гомеле 25, тепла, без осадков. В Гродно дождь и плюс 18, а в Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: порадовать своего любимца. Я сейчас говорю про домашних животных, да?
1: А, про котов. Ну, ты про мужа.
0: Не-не-не. Кстати, а ты посмотри, оно и там хорошо
1: подходит,
0: работает.
1: Да? Да.
0: Вот реально, смотри,
1: ну, давай,
0: первый способ – это комплименты. Комплименты и интонация. Здесь очень важно. Знаешь, иногда животные, они же не понимают, что конкретно ты говоришь.
2: Ага.
0: А вот с какой интонацией ты это... Пойдем гулять. И все, чувствуешь, уже все, хвостик шевелится и у мужа, и у собачки вашей.
2: Я заметила, кстати, когда Умке говорю, ты мой сладкий дурачок.
0: Да,
2: он
0: да.
2: так радуется.
0: А мужа, так скажи.
1: То же самое.
0: Ну, я тебе говорю.
1: Он так делает.
0: Вот, интонация очень... Потом, знаете, что еще хорошо работает?
1: Что?
0: Массаж. И кошки, и собаки обожают, когда их чешут, например, за ушками, или под подбородочком, или вдоль спинки, да? Но вы следите за реакцией. То есть, ну, если собачка прям расслабилась, значит, прям нравится. А если вы там нажали не туда, сразу питомец вам просигнализирует.
1: Да, будете только с левой рукой.
0: Ну вот, видишь? Затем игры. Вот для котов это охота на перышко, это какие-то интерактивные игрушки, за мячиком побегать.
1: А для овчарки охота на человека.
0: Вот, тоже хорошо. Главное, что найти свою игру. Обязательно какое-то вкусное угощение. Ну, лакомство. Ну, вы что? Ну, это ж всех радует, понимаешь? И так даже воспитывать можно. Борщ дам, если пол помоешь. Ну, у меня так дома. Ну, вот. Затем не забывайте про комфортное место для сна. Вот кошки любят уютные уголки, а вот собаки, чтобы у них была какая-то своя лежаночка, тоже уютная и теплая. И самый важный пункт – свобода и уважение к личному пространству.
1: Вот.
0: Но это только у питомцев.
1: Жаль. Просто когда ты начинала, я говорила, что подходит.
0: Нет, и вот этот мужчин. Пункт только для...
1: Вот. Мне он больше всего понравился.
0: Нет, в семейной жизни ты же с ума сошел. Зарядная станция.
3: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
4: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему еда из чужой тарелки намного вкуснее и где придумали охлаждающие кабины для тех, кто тяжело переносит жару.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.

0: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
1: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
0: Почему ты раньше молчала?
2: Все для школы и творчества в 3 цены.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
6: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Это была реклама.
8: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар.

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
3: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Это была реклама.
6: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров. На Юнистар.
7: На Юнистар.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
2: А я когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044 784 84 84.

0: 5. Остался всего один рекламный ролик.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 11:00 с новостями Александр Романов. В Минске продолжают планово отключать горячую воду. Сегодня ее не будет на Лынькова, Есенина и Козлова. Завтра горячая вода пропадет на Победителей, Адоевского и Харужи, пишут Минск-новости. Узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, можно на сайте Минск-водоканала. В Бресте в этом году откроют новую среднюю школу и детский сад. Это позволит перераспределить нагрузку на учреждения образования, пишет Белта. Детский сад в ноябре откроют в микрорайоне Южный, на улице Жукова. Средняя школа заработает до конца года в микрорайоне Юго-Западный 5. А в школах Нью-Йорка будут преподавать роботы-гуманоиды. Правда, только в старших классах, сообщает Белта. Робот похож на человека, он умеет двигать руками и ногами. Однако при этом передвигаться по классу не будет. Гуманоид не заменит преподавателя, а станет дополнительным инструментом на занятия. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек. И в завершение выпуска. В Европе продолжают запрещать электросамокаты и вводить для них различные ограничения. Власти Ирландии повышают минимальный возраст для людей, которые могут использовать такой вид транспорта, с 16 до 18 лет. Понадобится также лицензия и шлем, пишет СБ «Беларусь сегодня». В будущем власти страны планируют полностью запретить электросамокаты. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. В Бресте сегодня 19 тепла, обещают дождь. В Витебске и Могилеве тоже дождь и плюс 23. В Гомеле 25 тепла, без осадков. В Гродно дождь и плюс 18, а в Минске сегодня днем дождливо и 20 тепла.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама. Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно! Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
8: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Реклама.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
3: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Остался всего один рекламный ролик. Диари.

0: Express.
1: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
0: Это была реклама.

0: с хитом Swim на Инистар. И под эту музыку я, Вадим Савин, спешу к вам и присоединяюсь к вам. Привет-привет! Как ваши дела сегодня во вторник? Вторник — замечательный день. Уже меньше суеты, чем вчера, но также много движа, правда? Поэтому пусть будет сегодня не скучно, в хорошем смысле этого слова. Мы на Инистар подыграем вам отличной музыкой. Ну и кроме BTS, прям по курсу у нас Тедди Свимс и номер один радиочарта Инистар. Главный хит нашего эфира по итогам прошлой недели — Mr. Know It All. Спасибо вам за лайки. Отличный выбор лидера. Ну и еще скоро добро. Поставим на всю. Добро для вас, и вы поделитесь добром вместе с теми, кто рядышком с вами. Ну и раньше остальных, через 5 минут на Инистар Тейлор Свифт. I knew you were trouble. Вот таковы наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. А дальше еще больше хитов.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
6: Фаниполь и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло. Супер!

0: без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси! 12:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. Уборочная не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщает Белта. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. «Будем с хлебом, будем жить», – сказал Александр Лукашенко. Предприятие «Белтехосмотр» сообщило о новой услуге «Начальник». Ночной дозор. Теперь водители смогут пройти контрольно-диагностические работы ночью без очередей. Новая услуга доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера и до часу ночи. Ночной дозор распространяется на все категории транспорта. Автовладельцу не придется стоять в очереди. На один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей, правда, она будет доступна не на всех станциях. Следственный комитет усилил контроль за контентом в Трец и ТикТок. Следователи неоднократно сталкивались с откровенно ложной информацией, в том числе о совершении преступления, о каких-то происшествиях, о которых пользователи пишут в отдельных социальных сетях, передает телеканал СТВ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 69 копеек. И в завершении выпуска легендарный форвард Лионель Месси принял решение завершить международную карьеру. Капитан сборной Аргентины эмоционально обратился к партнерам по команде в раздевалке перед финальным матчем чемпионата мира, заявив, что эта игра станет для него последней за сборную. На прошедшем мировом первенстве он окончательно вписал свое имя в историю. Месси стал первым футболистом, преодолевшим рубеж в 20 забитых мячей на мундиалях, закрепил за собой статус лучшего ассистента и установил абсолютный рекорд по количеству проведенных матчей на главных турнирах планеты. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности. Хит за хитом. Весь день.

0: Mr. Know-It-All, или же переводить на русский мистер Всезнайка. Да, главный мистер Всезнайка нашего вторника Тедди Суимс, вот бы с ним в офис дня сыграть. Да, было бы, кстати, любопытно. Интересно. Ну и да, офис дня прям по курсу через 10 минут на Unistar. Игра двух замечательных белорусских компаний. Играем в будни в 12:30 по вашим заявкам на игру. Присылайте их, друзья. Обязательно заходите к нам на сайт unistar.by. Оформляйте заявку, участвуйте, играйте всем офисом. Офис дня — это командная игра. Обязательно выбирайте вашего игрока и группу поддержки тоже собирайте. Эмоции — это очень-очень здорово. А от нас подарки победителю. И сегодня разыграем вкусный набор от торговой марки «Мира». Итак, 12:30 офис дня, ну а уже через пару минут музыка от Като, диджея Хосе и Джона. Это будет «Turn the Lights Off».
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
3: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Bildshop.by. Телефон 599-69-69.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер — препарат Диавен.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли — как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель, филе ковалок 12,99 за 200 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
2: «Юнистар» – хит за хитом.

0: не только.
1: Точно, это правда. Сущая правда. Верим от души. И спасибо за заявку. Так, Дарья, вы с группой поддержки или вы сегодня в тишине одна играете?
0: Что группой поддержки.
1: Дайте голос, друзья, вас не слышно. Отлично. Ну что, вы к игре готовы? Дмитрий, Дарья, что вас ждет? Три вопроса. Задача правильно на них отвечать. На скорость, быстрее соперника, но самое главное, постараться дослушать, ну как постараться, обязательно дослушать вопрос до конца, и уж как только я замолчал, тогда давать ответ, чтобы не было фальстарта. Кто наберет 2 балла, тот у нас побеждает. А, Дима, Даша, все ли понятно с правилами?
2: Понятно.
0: Да, понятно.
1: Молодцы. Ну тогда на календаре 21 июля, вторник, Белпочта и Березостройматериалы, счет 0-0. Давайте играть, поехали! И вот такой у меня будет первый вопрос нам с вами для разминки. Дорогие мои игроки, дорогие эрудиты, назовите самую близкую к Земле звезду Солнечной системы.
0: Солнце.
1: Вариант Дарьи — Солнце. Так, ответ звезду. Принят. Звезду. Так,
2: это спутник, звезду, звезду, звезду.
1: Так, Дмитрий, нет. Рассуждайте. Вдруг Даша не права, да? Солнце.
2: Нет.
1: Самое близкое... К Земле звезда Солнечной системы.
2: Планета Меркурий, звезда не знаю.
1: Ну, смотрите. Солнечная система. В Солнечной системе единственная вообще звезда — это Солнце. Все остальное, все остальные объекты, которые вращаются вокруг Солнца, это планеты, как Земля, да, это спутники, астероиды и кометы. Они не светятся сами, лишь отражают солнечный свет. Поэтому, Дарья, вы совершенно правы, а правильный ответ — Солнце, да, это самая ближайшая к Земле звезда, но она у нас в Солнечной системе единственная. Дима, теперь мы с вами знаем, я тоже продвигался в этом вопросе, вот для себя открыл что-то важное новое. Ну что, Березостройматериалы, ликуем, первый балл уходит вам, оу! Так, есть контакт. Ну что, второй вопрос.

0: Наш картофель, наша традиция, наш вкус. Чипсы белорусские от Мира сделаны с любовью. Чипсы белорусские, потому что любим.
1: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф.

0: Как же волшебно звучат вместе классика, классическая музыка 19 века и электроника 21-го. Кому спасибо? Норвежскому диджею-продюсеру Алану Уокеру, ну и, конечно же, певицам Кэтрин О'Райан. Изабелла Мелкман — это Broken Strings. Только что здесь на Инистар, и от меня, Вадима Савина, большой привет. Спасибо, что слушаете нас не только на наших FM-частотах, но и в модных гаджетах, популярных, которые становятся все больше и больше. Это умных колонках Яндекса, конечно, да. Почему колонка умная? Потому что понимает вас, как никто. Скажите, Алиса, включи Инистар, и только для вас дальше. Адам Ламберт споет здесь. От него What Do You Want From Me, от Tame Impala и Jenny из Blackpink. Дракула. Классная новинка этого года. Ну, вернее, как вот этот самый ремикс от дуэт. Новинка на песню из прошлого. Ну и чуть раньше сегодня, через 5 минут на Инистар Maroon 5. Для вас музыка любви, а еще новости и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Легкого дня.
1: Реклама.
2: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус Бай или

0: под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 13:02. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом президент заявил сегодня на селекторном совещании. Глава государства подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. Также Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы, по словам президента, для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов, сообщает Белта. Строительство Национального исторического музея на месте бывшего Дримленда в Минске близится к завершению. Уже выполнено 95% работ. Внутри идет декоративное оформление интерьеров в национальном стиле. Снаружи завершают установку барельефов. В ближайшее время благоустроят парковки возле здания. Завершить все работы планируют в этом году. Экспозиция займет 12 залов, в которых через интерактивные элементы, QR-коды и мультимедиа представят историю белорусского народа от древности до наших дней, сообщает Newsbuy. ФИФА начала расследование из-за драки игроков после финала чемпионата мира по футболу. После того, как прозвучал финальный свисток, аргентинский защитник Ноэль Малина ударил капитана испанцев Родри в живот. В то же время на центральной линии поля возникла массовая потасовка, во время которой аргентинский полузащитник Леандро Паредес предположительно схватил за горло испанца Эрика Гарсию, а затем сбил с ног Гави. Аргентинским футболистам теперь грозит дисквалификация, сообщает РИА Новости. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек. И в завершении выпуска: корейцы создали комбинезон, как у Тони Старка. Одежда самостоятельно надевается на человека за 10 секунд, без помощи рук или посторонних. В основу разработки легли мягкие и гибкие пневматические лианы, встроенные в ткань. При подаче воздуха они подтягивают одежду к телу, подобно тому, как плющ взбирается по поверхности. При этом человеку не нужно стоять неподвижно, система работает даже во время движения. Авторы разработки считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с инвалидностью, а также сотрудникам экстренных служб. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди, возможно гроза, и только в Гомеле сегодня без осадков и плюс 24, а в остальных городах дожди. В Бресте сегодня днем плюс 18, в Гродно сегодня 17 тепла, в Витебске и Могилеве сегодня 23 выше нуля, а в Минске сегодня плюс 19, также возможен дождь и гроза.

0: с кондиционером Midea. Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
1: Хит за хитом. Весь день.
2: На часах 13.05, вторник в самом разгаре. Легкого дня и вкусного обеда, друзья. А после обеда довольного настроения, ну и, безусловно, удачи абсолютно во всем. А наша музыка вам поможет. Мы поддержим только хитами. И прямо сейчас Адам Левин, Maroon 5, это This Love, и дальше хит за хитом.

0: Tame Impala, Run from the Sun, like Dracula. Беги от солнца, как Дракула. Ну, мы же с вами знаем, где солнце, там свет, это же гораздо приятнее, лучше, теплее. Да и потом, когда мало света, тогда и фотографии на телефон хуже получаются, верно? Кстати, по поводу фотографий на телефон. Радио Юнистар, компания МТС, приглашает вас на фотопрогулки по Минску. Мой коллега, ведущий, а он же и профессиональный фотограф, Валентин Середа, научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 22 июля, ну то есть уже завтра. Гулять будем по Раковскому предместью. Идемте к нам, присоединяйтесь к нам, чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra, а он делает идеальные кадры даже в сумерках и в темноте. Вот такой он крутой! Ну и еще может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС и оставайтесь на Unistar. Через пару минут у нас Адам Ламберт и What I Want From Me.
1: Реклама.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
3: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Фалипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фалипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой.

14 по 27 липеня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечниковый «Слобода» 5,89 за 1 литр. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44 569 33.

0: И пусть ваш вторник звучит вот так красиво, вот так душевно вместе с нами.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, почему вареное яйцо крутится, а сырое нет? Если вы вдруг решите покрутить яйцо на столе, результат может вас удивить. Вареное будет вращаться весело и долго, как волчок, а сырое еле-еле повернется и тут же замедлится. Почему так? Секрет внутри. У вареного яйца все плотное, сваренное. Оно крутится как одно целое, но сырое жидкое. И когда вы начинаете вращать скорлупу, внутри все еще болтает. Жидкость как бы тормозит движение, создавая сопротивление. Получается, вы крутите не яйцо, а только его оболочку. Пока внутренности догоняют скорлупу, яйцо уже теряет импульс и останавливается. Кстати, это простой способ отличить вареное от сырого, если вдруг забыли, какое из них какое. Просто крутаните и смотрите, кто ведет себя уверенней. Так что да, яйца умеют крутиться, но только если жизнь их уже слегка подкипятила. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему еда из чужой тарелки намного вкуснее и где придумали охлаждающие кабины для тех, кто тяжело переносит жару.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
7: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
8: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
10: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
11: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
12: Только в июле в гипермаркете «Билд» скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет «Билд», съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
13: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8.
14: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-70 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
15: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад «Такса» в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад «Такса». Находка для финансов.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
3: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка» ваниль 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
2: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 3

0: и скидки. Подробнее на deal-dealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 14 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко обратил внимание на хищение топлива и взяточничество во время уборочной. На селекторном совещании глава государства отметил, что на старте уборочных работ МВД уже зафиксировало 46 преступлений. По его словам, это застарелая проблема, а результаты недавнего мониторинга говорят о том, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава. Особенно возмутило Александра Лукашенко то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с ворами, входят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е, сообщает Белта. Серьезная авария произошла сегодня в Будокошелевском районе. Там столкнулись две легковушки. Один человек погиб, 7 оказались в больнице. Среди пострадавших 3 детей. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и врачи. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства аварии, передает телеканал ОНТ. Магнитная буря может начаться на Земле в ближайшие часы. Об этом рассказали в Российском институте космических исследований. Причиной предстоящих геомагнитных возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце. Она отличается большими размерами и простирается практически от одного солнечного полюса до другого. Поэтому вероятность того, что поток плазмы пройдет мимо Земли, маловероятна.

Galaxy, только что на Инистар. Это были французский диджей Кунгс и американский рэпер Теофилус Лондон. Ну или просто Тео для друзей. Ну, для нас с вами, да. И пока они с хитом Galaxy прочно, крепко держатся за 10-е место нашего радиочарта Юнистар Топ 20. В это же время в телеграм-канале Юнистар для вас напоминалочка. Завтра, 22 июля, смотрим кино в рамках нашего проекта «Лето. Музыка. Кино». Добро пожаловать в пространство «Эхо». К 7 вечера вход свободный. Будем смотреть фильм «Красотка». И обсудим саундтрек, шикарный саундтрек к этому фильму. Все подробности на сайте unistar.by и в телеграм-канале «Юнистар». Обязательно подписывайтесь на нас. Там много интересного контента. Ну и, кстати, на сайте все подробности проекта «Лето с Юнистар». Мы не только смотрим кино вместе с вами, но и обо всем читайте на сайте, да, и пусть вам будет интересно. Главное, пусть лето будет незабываемо. Ну а что до музыки, через пару минут на Инистар Пинк и Family Portrait.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – «Эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня». Регистрация на сайте branddefisday.by.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044 784 84 84.

0: стоматологии из Столника. 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на стрекомный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
1: Это была реклама.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Backstreet Boys «Everybody», что значит «все вы». Вы круто зажигаете, Backstreet Boys вернулись. Отлично, поднимите руки вверх, пускайте волны, танцуйте беззаботно. В то время как вся Европа сходила с ума по парням из Backstreet Boys, в родной Америке они были, что называется, ноунеймами. Поэтому хит Everybody создавался для всех, кто еще не слышал о бойбенде. Клип сняли запоминающийся. По сюжету туристический автобус группы ломается возле жуткого особняка, где парни вынуждены провести мучительную ночь. Поместье с привидениями меняет ребят. Кто-то превращается в оборотня, кто-то в Дракулу, кто-то в мумию. И в итоге все исполняют легендарный танец Майкла Джексона из клипа «Триллер». Там, кстати, тоже были зомби. Скажу так, на MTV клип был популярнее, чем на самой главной видеоплатформе. Видео такого масштаба набрало без малого 4 миллиона просмотров. В комментариях читаю забавный факт.
2: А вы знаете?

0: Это просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
3: А можно только чудо, Рекс?
2: Можно! Рекс, Рекс, Рекс!

0: Эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В Трицыны.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В Трицыны.
0: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и твоего.

0: 7. Как у вас идут дела? Как проходит вторник? Я надеюсь, позитивных моментов больше. Пусть будет именно так. 100%. Благополучия, позитива и что-то приятного. И пусть даже неожиданно, но приятного. А мы хорошей музыкой продолжаем поддерживать вас во всех ваших делах, на работе ли вы, или в отпуске. И для вас Capital Cities is safe and sound в ближайшие полчаса. А еще очень классная и очень вкусная новинка от группы «Моя Мишель» и «Таня Ткачук». Называется она «На малиновой луне». Фирменный звук группы «Моя Мишель». Они прекрасны, как всегда. Ну и «Асиана» через 5 минут для вас. И тот самый классный хит «Cry Cry». А прямо сейчас напомним подробности завтрашней фотопрогулки с Валентином Середой.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Заходи и проверь свою удачу на Tolotobuy. Телефон 017-329-2129.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Остался всего один рекламный ролик.
7: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, в Беларуси 15 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко считает, что в Беларуси есть все необходимое, чтобы вовремя убрать урожай. Об этом президент заявил сегодня, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщает Белта. Глава государства считает, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай и поставить на экспорт, нужно шевелиться, работать и руководить уборочной в поле, а не из окна кабинета. Также президент поручил принять жесткие меры по всем недостаткам на уборочной. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал ОНТ. Минчанам предложили ответить на вопрос, нужны ли в автобусах и троллейбусах так называемые теплые кнопки, с помощью которых пассажиры могут самостоятельно открывать двери.

0: вход и выход. Опрос проходит на сайте Минск-Транса и в телеграм-канале ведомства с 20 по 31 июля. Результаты покажут, насколько целесообразно сохранять систему, которая стала активна с 1 мая. Как пишет агентство Минск-Новости, новшество вызвало неоднозначную реакцию у минчан. Одни посчитали кнопки удобными, а другие отметили, что на них тяжело нажимать. И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В Латинской Америке родители начали называть новорожденных в честь звезд чемпионата мира по футболу. Так, в Перу 500 детей получили имена в честь норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Он стал любимцем части латиноамериканских болельщиков после удачного выступления Норвегии на чемпионате мира. Команда впервые вышла в четвертьфинал, а нападающий быстро превратился из чужой звезды в почти своего. А в Аргентине больше 1000 детей получили имя Лионель. В топ мужских имен также попали Энса и Эмилиан. В честь Энса Фернандеса и вратаря Эмилиано Мартинеса. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, завтра днем в Беларуси дожди, возможно гроза, и только в Бресте завтра без осадков и плюс 21, а в остальных городах дожди. В Гродно завтра днем плюс 20, в Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 19, в Минске завтра днем 17 тепла и дождь, возможно гроза.
2: Хит за хитом. Весь день.
3: Тем временем на часах в Беларуси 15:05. Самое время возвращаться к вашей любимой музыке, и это Осия с хитом Cry Cry.

0: Miles Away — это Offenbach на Unistar. 20-е место в нашем хит-параде, который каждую неделю составляете вы путем отличного голосования за любимую музыку на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Новый выпуск хит-парада Unistar включаете у нас в прямом эфире в пятницу в 17 часов. Ну а что до музыки этого вторника, уже через пару минут здесь, на Unistar Capital Cities is Safe and Sound.
1: Реклама.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем.бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем.бай».
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай».

0: кокатфит.
1: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Кокатфит. Сплошное. Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Смектосорб.
3: Селезенкин?
4: Есть.
3: Печенкин?
5: Есть.
3: Кишечник? Где кишечник?
4: Расстроился, снова диарея.
6: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

Легкая, ненавязчивая диско нашего с вами вторника и такие пританцовывания наш с вами под эту музыку совершенно не испортит ни вторник, ни настроение, даже работе не помешают. Нет, наоборот, помогут нам с вами немножко взбодриться на фоне магнитных бурь, на фоне сонной атмосферы из-за дождя. В общем и целом, бодримся как можем, правда, и остаемся в одной замечательной компании. И от Юнистар и меня, Вадима Савина, большой привет, спасибо, что выбираете нас сегодня и дальше только для вас. Avalon Roxton, Vertigo, а еще Holy Flame, Любочка. Раньше остальных, через 5 минут на Юнистар, Баста Раймс, Мэрайа Кэри. И вот такая красота. I know what you want. Только для вас. Скоро здесь.

0: на Юнистар. Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
1: «Уника», «Уника», «Уника».
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
3: Надо знать.
2: Вы знаете, как рыбы пьют воду в море, иногда страшно соленую? Мы привыкли думать, что так делать нельзя, жажда только усилится. Но это касается только людей. Морские рыбы пьют много соленой воды. Их организм устроен так, что лишнюю соль они выводят через специальные клетки в жабрах. Внутри у таких рыб соли меньше, чем снаружи. Поэтому вода естественным образом выкачивается из тела. И чтобы не засохнуть, рыбе приходится пить. А вот пресноводные рыбы, наоборот, почти не пьют. У них в теле соли больше, чем в окружающей воде, и вода сама проникает внутрь через кожу и жабры. Им даже приходится активно выводить лишнюю воду, чтобы не раздуться. Иными словами, морские рыбы – настоящие мастера по опреснению, а пресноводные живут, можно сказать, на безводной диете. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
3: Надо знать.
4: Реклама.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
0: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8. Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.
8: Остался всего один рекламный ролик. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
9: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
8: Информация носит рекламный характер.

Третье место нашего хит-парада в эти дни июля — это My Vertigo, это Avalon Rockston, только что на Инистар, за час до нашего вечернего наконец-то шоу. Вот так летит время. Да, вечер потихоньку уже распахивает объятия, и финал рабочего дня не с горами. Это одна из самых позитивных мыслей для нас с вами, верно, друзья? Ну что, будем потихоньку планировать вечер под хиты от Шакиры на подходе от нее. Objection? Или же танго, как мы с вами знаем. Ловите новинку от проекта Бауса. Очень классный хит Magnetic. Динамично, весело, а главное легко и позитивно. Музыка лета, как мы с вами любим. Итак, Magnetic и Бауса на подходе. Ну а уже через 5 минут на Инистар Дерасмус. И легендарный хит, который мы с вами хорошо знаем, давно любим.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admire Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – «Эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня». Регистрация на сайте branddefisday.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете

0: 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на belgimertor.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 16 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко раскрыл основную причину, почему работники из Узбекистана едут в Беларусь. Во время селекторного совещания глава государства рассказал, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. Для того, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции, стороны договорились о привлечении работников из Узбекистана, так как в Беларуси в этом отношении кадровый дефицит. И это, по словам Александра Лукашенко, касается не только Витебской области, которая сейчас наиболее активно задействована в реализации этого проекта, сообщает Белта. Техосмотр можно будет пройти ночью и без очередей. Предприятие Белтехосмотр запустило новую услугу «Ночной дозор». Она будет доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера и до часу ночи. Воспользоваться «Ночным дозором» смогут владельцы транспортных средств любых категорий. Им не придется стоять в очереди, на один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей, оплатить ее можно в ЕРИП. Правда, как передает телеканал ОНТ, «Ночной дозор» будет доступен не на всех станциях. Схема движения транспорта изменилась на Долгиновском тракте в Минске. И все из-за ремонта дороги. Там сократили количество полос. А еще на нечетной стороне Долгиновского тракта ограничили передвижение пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. За исключением участка возле остановки «Пригородная», которую, кстати, перенесли на новое место. Кроме того, временно ограничено движение всех видов транспорта на участке Старовилинского тракта, передает телеканал ОНТ. И к новостям. Компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска «Кто захватил мировой рынок электромобилей?» рассказали эксперты. Китайская BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей с начала этого года. За 5 месяцев компания продала 1 миллион 250 тысяч машин. Tesla заняла 2-е место. Компания продала в 2 раза меньше электричек, чем BYD. При этом компания Илона Маска по-прежнему остается главным конкурентом китайских производителей на мировом рынке электрокаров. Кстати, кроме BYD, в топ-20 самых продаваемых марок электричек попали еще 11 китайских брендов. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации погода бай, завтра днем в Беларуси дожди, возможно гроза, и только в Бресте. Завтра без осадков и плюс 21, а в остальных городах дожди. В Гродно завтра днем плюс 20, в Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 19, в Минске завтра днем 17 тепла, дождь, возможно гроза.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Тем временем в Беларуси 16.04. Через час на Инистар наше вечернее наконец-то шоу, а до него послушаем много хитов. И прямо сейчас группа The Rasmus In The Shadows.

0: 22 июля гулять будем по Раковскому предместью. Чтобы стать участником, оставляйте заявки на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МДС. Ну а что до музыки вторника? Продолжаем слушать хит за хитом, и уже через пару минут здесь Шакира и Objection.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
9: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Красотка певица Сара Де Уоррен и диджеи, хитмейкеры, продюсеры Charming Horses и Hanno в 16.36 на Инистар. This is the life. Такова жизнь. Ну, жизнь, такая жизнь. В ней постоянно что-то интересное происходит. Вот, например, через 20 минут на Инистар наш вечерний наконец-то шоу с Аней Васильевой, моей замечательной вечерней коллегой. Так что, друзья, с наступающим приятным событием, но и до него успеем послушать вместе The Kid LAROI и Джастина Бибера. От них вот этот тандем под названием Stay. Скоро красивая музыка группы Серебро. Одна из самых красивых баллад этого вторника на Инистар. И уже через 5 минут здесь Linkin Park. И кое-что крутое из прошлого — это Numb. От меня, Вадима Савина, спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра в среду на Инистар. Счастливы, друзья!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: Уника? Уника? Уника?
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, почему вареное яйцо крутится, а сырое нет? Если вы вдруг решите покрутить яйцо на столе, результат может вас удивить. Вареное будет вращаться весело и долго, как волчок, а сырое еле-еле повернется и тут же замедлится. Почему так? Секрет внутри. У вареного яйца все плотное, сваренное. Оно крутится как одно целое, но сырое жидкое. И когда вы начинаете вращать скорлупу, внутри все еще болтается. Жидкость как бы тормозит. Тормозит движение, создавая сопротивление. Получается, вы крутите не яйцо, а только его оболочку. Пока внутренности догоняют скорлупу, яйцо...

0: уже теряет импульс и останавливается. Кстати, это простой способ отличить вареное от сырого, если вдруг забыли, какое из них какое. Просто крутаните и смотрите, кто ведет себя уверенней. Так что да, яйца умеют крутиться, но только если жизнь их уже слегка подкипятила. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
1: Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Это была реклама.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы.

0: 16:55. Это наконец-то шоу на Енистар. Это наконец-то наш вечер вторника, который, кто-то скажет, начнется всего лишь через 5 минут. Но это же лишний повод порадоваться и нам с вами поздороваться. Аня Васильева тут, и я начинаю делиться не только музыкой, но и намекаю на жаркий вечер, где я буду раздавать подарки. Обо всем по порядку и начнем с музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream. Ой, так полюбился мне этот хит, так что с удовольствием буду слушать его в вашей компании через 10 минут. А еще Бурито «По волнам». И Эдвард Майя «Stereo Love» раньше остальных. Ну и не стар, вот такая вот компания на ближайшие 15 минут. Ну и еще компанию нам составит моя коллега Лиз Никитина, расскажет новости, позже я о погоде, а потом начнем жаркий вечер.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка

0: на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 70 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко обратил внимание на хищение топлива и взяточничество во время уборочной. На селекторном совещании глава государства отметил, что на старте уборочных работ МВД уже зафиксировало 46 преступлений. По его словам, это застарелая проблема. А результаты недавнего мониторинга говорят о том, что местная власть к искоренению хищения подходит спустя рукава. Особенно возмутило Александра Лукашенко то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с ворами, входят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е, сообщает Билта. Зачисление на бюджет в белорусские вузы завершится 27 июля. Сейчас проходят внутренние испытания. Сегодня они стартовали в Белорусском университете информатики и радиоэлектроники. Если баллов не хватит, абитуриенты смогут подать документы на платную форму обучения. Их принимают до 1 августа. В Минске в предстоящие выходные пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. В Ботаническом саду можно будет позаниматься йогой, зумбой, а также постоять на гвоздях. Об этом сообщает агентство «Минск Новости». Будут и мастер-классы по латиноамериканским танцам, а для интеллектуалов подготовили спортивный квиз. Фестиваль начнется в 11 утра и закончится в 8 часов вечера. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска британские ученые объяснили, почему картошка фри с чужой тарелки кажется вкуснее. Они провели эксперимент и выяснили, что во всем виноваты эмоции. Во время получения еды они могут сильнее влиять на ее восприятие, чем вкус самого продукта. Ученые объясняют это эффектом запретного плода, при котором труднодоступные или запрещенные вещи воспринимаются как более ценные. Дополнительное влияние, вероятно, оказывают ощущение риска, эмоциональное возбуждение и чувство легкой вины, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: Ну а прямо сейчас о погоде. И по информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве, а вот в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле, Гродно и Витебске будет до плюс 14. В Могилеве 10-12 тепла, в Минске ночью тоже до плюс 12, временами дождь и тоже, возможно, гроза. Завтра днем осадков не будет только в Бресте, в остальных городах пройдут дожди и, возможно, грозы. В Бресте 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 выше нуля, в Витебске 16-18 тепла. В Минске днем тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза, так что захватите с собой зонт.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: 17:10, это, наконец-то, шоу «Ныне не старые», рубрика «О чем говорят машины». Электрокары — это, конечно, хорошо, но вот есть и минусы. Например, в Китае столкнулись с неожиданными последствиями большого количества электрокаров на дорогах страны. Во-первых, компактных машин стало гораздо меньше, а большая часть машин превышает длину 5 метров. Тяжелые машины быстрее портят дороги, а из-за того, что их ремонтировали в основном за счет топливных налогов, понятно, что денег на это стало значительно меньше. Так вот, приходится искать новые источники финансирования. Пересмотрят и переход к налогам на разные виды автомобилей, чтобы не стимулировать популярность больших машин. В общем, у медали, как всегда, есть две стороны. Ну и, как выяснилось, у электрокаров тоже.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Автошоу. Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Мы только начали наш вечер в рамках наконец-то шоу «The Unistar», а я уже тут, как тут, с играми и подарками. Партнер игры, главный герой на этой неделе – сервис по поиску работы «Работабай». Поэтому одной из подсказок о главном герое станет его профессия. Как вы понимаете, я намекаю сегодня вам о том, что нужно будет, во-первых, дозвониться, во-вторых, угадать персонажа, который у меня на лбу.

0: прямого эфира сегодня. Ну, а я пока расскажу о пробках в столице. Обновил сервис Яндекс.Карты, и пробки уже на 5 баллов из 10. Кто-то спешит домой, ну или куда вы там спешите. В общем, задержаться придется на Первомайской улице, на Ульяновской, а Чапаева до Ленина на 12 минут. Действие идет на проспект Пушкина от Матусевича до Притыцкого. Притормозите на МКАДе от проспекта Победителей до Тимирязева, но там приятные 2 минутки. 6 минут на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости, столько же на Красной, от Верхоружья до проспекта Машерова. Парочка 5-минутных пробок — это Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, Сурганова от Куйбышева до улицы Максима Богдановича, Алагойский тракт от МКАДа до Карбышева. Аня Васильева тут, еду вместе с вами и снова напомню номер для игры 242-9950, код Минска 8017.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки, и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
7: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор — Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — препарат Диавен.
10: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли — как же летом наша жизнь нелегка.
11: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
12: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: 17:23. Наконец-то шоу на Юнистар. Будем играть в игру «Главный герой». Повезло сегодня дозвониться Артему. Добрых вечерочков вам.
1: Здравствуйте, да.
0: Здравствуйте, Артем. У нас сегодня партнер «Главного героя». Сервис по поиску работы «Работа.бай». Поэтому одной из подсказок о главном герое сегодня станет его профессия. Вы как оцениваете свои шансы на успех?
1: Вот как вы сказали, как-то сразу же не очень.
0: Ой, да ладно, я вас умоляю, вы себя недооцениваете. У страха глаза, как говорят, великие, так что садитесь и поехали.
1: Будем ну пробовать, что?
0: Да. Да, я запускаю секундомер и начинаю подсказывать. Все, впрочем, как и всегда, а вы не стесняйтесь задавать вопросы.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Инженер, переменный ток и электромобиль.
1: Так, инженер, переменный ток, электромобиль.
0: Да, вот прям на поверхности ответ лежит.
1: Автослесарь, может, какой-нибудь?
0: Нет, это человек. Это человек, это реальный человек. Просто подсказка, это профессия. Да, конечно! Запутались изначально, да. Тесла — это не только машина, оказывается, да? Акции и Илон Маск. Прежде всего, это имя в истории, а не компания, которая продает вот это вот будущее на батарейках. Он действительно сделал очень много. Тесла был не волшебником, а блестящим инженером-изобретателем. И его сильнейшая зона — это переменный ток и электродвигатель, естественно. Вот поэтому тут и переменный ток, и инженер, и электромобиль. Ну что, я вас поздравляю, Артем. Это было просто, по-моему, да?
1: Еще раз?
0: Это было просто, как будто бы.
1: Ну, когда вот уже в совокупности все как-то в голове составилось, уже получилось.
0: Ну, слушайте, вы даже ни одного вопроса не задали. Конечно, это было просто. Поэтому подарок ваш. Да что там подарок? Целый подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работы.бай. А еще на Работы.бай можно найти больше, чем просто работу. Ведь работа — это и заработок, который дает нам возможности исполнять желания. Вот, например, купить велосипед ребенку, о котором он мечтает, поехать в отпуск всей семьей или сделать долгожданный ремонт. Ищите подходящую вам работу, а вместе с ней и возможности на Работы.бай. Вы уже как, кстати, Артем, с работы-то улизнули?
1: Уже да.
0: Уже да. Впереди планы на вечер? Или так, поваляться?
1: Кстати, планы на вечер, то в том числе и работа тоже дополнительно.
0: Ну ничего себе вы ударник, берегите себя. Ну а прямо сейчас оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. Ну и конечно помните, что в любой непонятной ситуации, вот например, как работа после работы, вас всегда могут поддержать хит за хитом на Юнистар. У нас по курсу Кайга Майкл Джексон и Пол Маккартни. Вот такое потрясающее трио с хитом «Say, say, say».
2: Рубрику представляет «Работа.бай». Бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси.
3: Это радио Юнистар.

0: шоу. Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Часов и 29 минут. Наконец-то шоу на Енистар продолжается хитами, естественно. Та самая музыка, которая поддержит вас, чем бы вы ни занимались. И те самые наши любимчики. Это Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Через 10 минут слушаем эту песню в полной версии. А еще Даниэль Хэнсон и Questions. А если есть вопросы, кто раньше остальных ворвется в наш эфир, тогда я на него отвечу. Это Ферги и Big Girls Don't Cry. А раньше остальных тут мой коллега Валентин Середа и программа «Больше жизни».
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
5: Реклама.
6: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос NarvaFreo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
8: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
9: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
10: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
13: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
11: Это была реклама.
14: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы

0: Сетка гандлёвых крамаў «Мартін». 14 по 27 липеня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечников и Слобода 5,89 за 1 литр. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 44,569,33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: «Больше жизни».
1: У каждого из нас внутри тикают свои уникальные биологические часы, настроенные генетикой. Сегодня разбираемся, правда ли, что мы делимся на сов и жаворонков. А сейчас самое удивительное. Настоящих сов и жаворонков среди нас очень мало. Подавляющее большинство из нас относится к неопределенному хронотипу, и это его реальное научное название. То есть 60% людей на Земле не имеют выраженных циркадных предпочтений. И только оставшиеся 40% распределяются между ранними пташками и полуношниками. А на уровне биологии разница между поздними и ранними пташками определяется разницей во времени выработки мелатонина. Под его влиянием сосуды расширяются, а температура тела снижается, и это помогает нам уснуть. И чем раньше он начинает вырабатываться, тем более ранней пташкой является человек. Но влияет это не только на то, насколько нам комфортно рано вставать. Научно доказано, что любители ранних подъемов демонстрируют большую добросовестность и нацеленность на результат. То есть жаворонки более усидчивы. Впрочем, также научно доказано и то, что у сов более высокий интеллект и творческое мышление. Превратиться из совы в жаворонка и наоборот невозможно. Дело в том, что хронотипы имеют генетическую основу и наследственные признаки, а значит, заложены природой. Ученые также выяснили, что противостоять своему режиму так же неестественно, как левше переучиваться писать правой рукой. Но жизнь диктует свои довольно ранние правила, поэтому ученые советуют совам хотя бы засыпать в одно и то же время и придумать себе приятные утренние ритуалы, которые помогут чувствовать себя счастливее при ранних подъемах. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

0: 17 часов и 41 минутка. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и новость вдогонку. Если вдруг настанет жара, и вы не будете знать, куда деваться, тогда залезайте в холодильник. И я не шучу. В Японии придумали охлаждающие кабины для тех, кто тяжело переносит жару. Внутри так называемого холодильника температура 15 градусов. Там можно присесть, и вас начнет обдувать холодный воздух. Достаточно 10 минуток, больше не надо. Но если задержитесь, кабина сама отключится через минуток 20, чтобы вы окончательно не замерзли. Вот рискнули бы посидеть в такой антибане? Ну, может быть, на этой неделе мы, собственно, и без нее обойдемся, но вот когда на улице снова будет плюс 30, поверьте, вы вспомните, какие японцы молодцы.
1: Рубрику представляет «СПА-Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: шоу. Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Часов и 45 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И мы сегодня в драйв-чате поболтаем. Вот было сообщение, что многие нас слушали на больничном. Кто-то, может быть, сейчас в больнице находится. Так вот, давайте-ка сегодня поделимся лайфхаком. Чем вы развлекали себя, когда попали в больницу? Ну, бывает такое. Вроде и чувствуете себя более-менее, но лежать приходится. И ни ноутбука тебе, ни планшета, в лучшем случае телефон. Но чем, кроме телефона, вы себя развлекали? Может быть, кроссворды в старых газетах? Может быть, в настолки играли с соседом по палате? А может быть, составляли бизнес-план на следующий год? В конце концов, нужно как-то использовать это время. 610-9950, код 29, это Telegram Юнистар. Чем развлекали себя, когда попали в больницу? Жду. Может быть, мы кого-то натолкнем на интересную идею и сделаем их, казалось бы, скучные будни чуточку лучше. Ну, а я пока расскажу о пробках. Уж не знаю, как я вам помогу, но, может быть, в объезд. Если вдруг еще не выехали на Партизанский проспект, знаете, там пробка от Селицкого до Ангарской на 16 минут. Сурганово, Орловская, от Куйбышева до Долгиновского тракта минут 15. Почти 20 на Козлову уйдет, на проспект Машерова от Платонова до Куйбышева. 11 минут на Первомайской улице проведете. Дмитра Кабидуля от Красноармейской до Козлова. 12 на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Примерно столько же на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. 2 10-минутные пробки этой Кубоколоса Красная от Дорошевича до проспекта Машерова. Иванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Притормозить придется и на Смоленской улице. От Захарова до Ленина ехать будете 12 минут. Аня Васильева тут, и не забываем делиться в драйв-чате, чем вы развлекали себя, когда попали в больницу. 610-9950, код 29.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Смачная вечера.

0: Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегой.

0: реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Смектосорб.
2: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
3: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательный эффект. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрацессионного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: 17.54, наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». Вы мне рассказываете, чем вы развлекали себя, когда попали в больницу. Ну, всякое случается. А не скучать же, когда, естественно, самочувствие получше-то стало. Так вот, в топе у Виктории и Софии алмазные мозаики. Обе собирали именно их. А Настасья поделилась в стационаре, сканворды были в топе, игры в города, ну и, конечно же, чаепитие. Ну, слушайте, по-моему, это все можно перенести на обычный вечер. Вот создать шедевр своими руками, выпить вкусного чаю, ну и, конечно, сыграть в города. Если не было идей, можете заняться этим прямо сейчас. Ну и заодно напишите в драйв-чат, чем вы развлекали себя, когда попали в больницу. Будем помогать тем, кому это действительно нужно.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на Адека.

17.58, наконец-то шоу «Ныне старый». Мы продолжаем двигаться в сторону вечера жаркого. И слушайте Бен Холлоу через 10 минут. Тату у нас не догонят. Вот и пусть вас не догонят. Какие-то рабочие вопросы и проблемы после того, как вы переступите порог работы. Rio Shine On, и я надеюсь, что эта песня вызовет солнце, ну и тепло, которое куда-то вновь подевалось. Ну, слушайте, холодно, нам плохо, жарко тоже плохо. Может, погода так мстит за то, что мы не определились, а?

0: Зиконец. Смертиконец. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пласт.
1: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок, правила вкуса, 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное, «Гуд», 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
4: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает в сельском хозяйстве, особенно во время уборочной кампании. Об этом президент заявил сегодня на селекторном совещании. По словам главы государства, в период уборки кадровый дефицит нельзя усугублять арестами или другими мерами, которые просто выводят людей из работы. Вместо этого Александр Лукашенко предложил отправлять нарушителей в армию, в том числе на южную границу. Президент уточнил, что речь

не идет о подготовке к нападению. По его словам, Беларусь обеспечивает свою безопасность. Он отметил, что на украинской границе сейчас рассосредоточены силы специальных операций, передает телеканал НТ. В Следственном комитете рассказали подробности серьезной аварии, которая произошла сегодня утром в Будо-Кошелевском районе. Там лоб в лоб столкнулись две легковушки. Водитель одной из машин не справилась с управлением и выехала на встречку. В результате женщина погибла, еще 7 человек оказались в больнице. Среди пострадавших 3 детей. На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа, сообщает Белта. Схема движения транспорта изменилась на Долгиновском тракте в Минске, и все из-за ремонта дороги. Там сократили количество полос, а еще на нечетной стороне Долгиновского тракта ограничили передвижение пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. За исключением участка возле остановки «Пригородная», которую, кстати, перенесли на новое место. Кроме того, временно ограничено движение всех видов транспорта по четной стороне Старовилинского тракта в направлении Нововилинской, передает телеканал НТ. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк.

0: 79 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска известный экс-футболист Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Стороны уже подписали долгосрочный контракт. Интересно, что они договорились об этом еще в ноябре, а теперь юридически закрепили. С осени интерес к Зидану проявляли несколько футбольных клубов, однако он оставался верен своему слову возглавить сборную Франции. Зидан был без тренерской работы с 21 года. Ранее он несколько раз возглавлял Реал в 2016, 18 и с 2019 по 21 год. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая 3 титула победителя Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Ньюсбай. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.

0: В Гомеле и Могилеве, а в остальных городах пройдут дожди и даже возможны грозы. В Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске будет до плюс 14. В Могилеве 10-12 тепла, в Минске тоже до плюс 12. И временами дождь, возможна гроза. Завтра днем без осадков будет только в Бресте, а в остальных городах понадобится зонт. И синоптики не исключают грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гомеле, Гродно 18-20 выше нуля, в Витебске 16-18, в Минске, кстати, тоже до плюс 18, временами дождь и, возможно, гроза. Так что зонт, дождевик, что вы там предпочитаете, берите завтра с собой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 18:11. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и новости из мира авто. Теперь машины могут делать такое. В США придумали городской электрокар, который подмигивает и высовывает язык. Но это только на экране. Хотя все равно выглядит мило. Это что-то среднее между гольф-каром и легким таким внедорожником без двери и крыши. А на месте радиатора светодиодная улыбка. Машинка, помимо этого, сама паркуется, домой возвращается и даже покупочки из магазина забирает. Правда, это не полноценный автопилот, пока управляют ей дистанционные операторы. Хотя это только пока. Но ездит со скоростью всего 40 км в час. Хотя, куда спешить, когда вы уже пошопились? Вот все, что нужно, это ехать и улыбаться и вам, и машине.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: 18 часов и 15 минут. Это наконец-то шоу на Енистар. Наконец-то игра «Продевать невозможно». Будем, как всегда, слушать музыкальный отрывок. В какой-то момент исполнитель зевнет и пропустит очень важное слово. За правильный ответ на вопрос «Какое слово?» я готова отдать подарок. Набор кормов для собак и кошек от компании «ВВВ-Зоовет» и проекта «Мой питомец». Все ваши правильные ответы принимаются в телеграме «Енистар». Наш номер тот же 610-9950, код 29. И кто будет первым, тот и победил. Ну что, я готова, уверена, вы тоже.
1: Люби меня долго-долго.
0: Опа! А долго-долго-то ждать и не пришлось? Да, все уже привыкли, что где-то там в финале исполнители зевают, но нет, сегодня Ирина Дубцова, видимо, сильно устала. И вы, я думаю, устали от столичных пробок, но что делать? Еще чуть-чуть осталось, и будете дома. А пока, пока послушаем, где можно задержаться. Улица Козлова, проспект Машерова, от Платонова до улицы Максима Богдановича 25 минут в пути. 13 уйдет на Партизанский проспект от Селицкого до Ангарской. 22 минутки на Киселева проведете, от площади Победы до Максима Богдановича много машин. 17 минут уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина. 12 Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. На 12 минут придется притормозить и на улице Куйбышева. Там от Кульман до улицы Машерова тоже достаточно машин. По 10 минут на Первомайскую отведите Ульяновскую от Захарова до Ленина и на Якуба Колоса Красную от Дорошевича до проспекта Машерова. В любом случае, я, Аня Васильева, никуда не убегаю, буду с вами переживать все эти столичные пробки. Очень скоро вернусь для того, чтобы провести итоги игры, подвести итоги игры, прозевать невозможно.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
7: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Это была реклама.

0: 18:25. Это наконец-то шоу на Енистар. И я знаю, вы очень ждете итогов игры. Прозевать невозможно, потому что на кону, ну, прям классный подарок. Но для этого нужно было постараться понять, какое слово пропущено. Сегодня намекал нам о том, что неплохо было бы отдохнуть. Ирина Дубцова.
1: Люби меня долго-долго.
0: Ой, я надеюсь, вы точно так же сладко вслед не зевнули и правильно ответили на вопрос. Ну, варианты есть. Люби меня долго-долго, нежно, чтобы. Тоже, кстати, распространенный вариант ответа больше. А где правда? Правильный ответ не прозвучал. Сейчас услышим. Невозможно! И кто-то скажет, ну невозможно ответить первым. А Ян смог. Он сегодня был раньше остальных. Вот прямо сейчас поставила вам лайк, а вы мне, пожалуйста, в ответ свой номерочек отправьте. А я пока поздравлять вас буду и расскажу, что вы как победитель получаете. Набор кормов для собак и кошек от компании www.zoovet и ее проекта «Мой питомец». А 25 и 26 июля приходите в ТРЦ «Палаццо» на масштабную и яркую международную шоу-выставку кошек «Королевство кошек». Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая юбилейная шоу-программа, конкурсы красоты, награждение призеров рейтинга Всемирной Федерации Кошек и многое-многое другое. Ну что, победителя поздравляем и едем дальше. Пока. Курсу Пегги Гу.
2: Рубрику представляет компания ВВП «Зоовет». Корма «Супер Премиум» и «Холистик» классов «Блиц», «Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании ВВП «Зоовет» — это оптимальные

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказание и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: В 18:30 наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и мы двигаемся в сторону наших вечерних планов. Уверена, они грандиозны, а если заскучали, то тогда ловите суперхит Дракула. Я не могу сидеть на месте, вот этим и займусь. Буду танцевать на студийном стуле. Под Parade of Planets, в том числе, чуточку раньше этот хит на Юнистар. Ну а раньше остальных мощь от Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. А я говорила. Но сперва тут мой коллега Дима Скороходов и This is Mova.

0: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет.
8: This is Mova на Юнистар.
9: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
10: Знижки за фишки у «Мартин». С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
11: Вітаю! This is Mova! Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
12: This is Mova!
11: Парада на гэты вечер «Паважайся себе». Гэта а диджей Боба, бо ён нам співає «Respect yourself». Respect yourself.

Ну, или если вы любите пробовать еду из чужой тарелки, тогда слушайте повнимательнее. Ну, во-первых, согласитесь, это же реально вкуснее. И, в конце концов, ученые доказали, что это действительно так. Особенно, если вы стащили кусочек, пока хозяин тарелки не видит. И чем выше риск быть пойманным, тем вкуснее этот кусочек. Даже если вы едите одинаковую еду, вот все равно вам будет вкуснее. Ведь чем больше эмоций связано с приемом пищи, тем более ценно то, что вы получили. Тут и риск, и чувство вины. Хотя у кого как. Ну, и некая тайна тоже есть. Запретный плод сладок, и я тут даже спорить не буду. Даже если вы

0: Наконец-то шоу. Это не только интересные новости, но еще и общение в драйв-чате. Вот сегодня вы рассказываете, чем вы развлекали себя, когда попали в больницу. Ну, всякое случается, и как-то же нужно выживать. Вот, давайте поделимся лайфхаками, а может быть, кому-то и поможем. 610-9950, код 29, отправляйте все сюда, а я пока буду помогать водителям. Ой, ничего себе пробки, 5 баллов из 10. Вроде немного, но на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича задержаться придется аж на 21 минуту. 12 идет на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова пробка. 7 минуток на Максима Богдановича от Коммунистической до Ленина. 10 на Смоленской от Захарова до Ленина. 7 на Громова от Белецкого до Сергея Есенина. 16 на Киселева от Красной до Максима Богдановича. Аня Васильева, еду я вместе с вами, поверьте, вместе веселее. Вместе с хитами тем более. Вот их и послушаем. Тани Темпа, Эрик Тернер, все, что звездами предначертано, буквально через 2 минутки.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
4: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще 2 приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской

0: телефон 388-76-76.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
3: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка» ваниль 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: 18 часов и 55 минут. Наконец-то шоу «Ныне не старые», рубрика «Драйв-чат». Чем вы развлекали себя, когда попали в больницу? Нам пишет Михаил. Читал книги, до которых до сих пор руки не доходили дома, а запоем потом слушал аудиокниги, когда глаза уставали. Вот это полезно, это хорошо. Марина включала длинные выпуски про науку, историю или расследование. Это помогало полностью переключить внимание. Ну а Света проходила короткие курсы и смотрела лекции на Ютубе. Вот так-то. Можно, оказывается, с пользой провести время. И, кстати, если вы не знаете, чем заняться этим вечером, можете пользоваться. Люди ж не зря делятся.
1: Это Юнистар.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеет противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.

0: На одной волне на Юнистар.
1: Реклама.
2: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Дел» и по телефону 29-144-70-00.
1: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
3: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
4: Матусевича 35.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: На выходные

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал НТ. Минчанам предложили ответить на вопрос, нужны ли в автобусах и троллейбусах так называемые теплые кнопки. С их помощью пассажиры могут самостоятельно открывать двери на вход или выход. Опрос проходит на сайте Минсктранса и в телеграм-канале ведомства по 31 июля. Результаты покажут, насколько целесообразно сохранять систему, которая стала активна с 1 мая. Как пишут агентство Минскновости, новшество вызвало неоднозначную реакцию у минчан. Техосмотр можно будет пройти ночью и без очередей. Предприятие «Белтехосмотр» запустило новую услугу «Ночной дозор». Она будет доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера до часу ночи. Воспользоваться «Ночным дозором» смогут владельцы транспортных средств любых категорий. Им не придется стоять в очереди. На один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей, оплатить ее можно в ЕРИП. Правда, как передают телеканал НТ, «Ночной дозор» будет доступен не на всех станциях. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В Латинской Америке родители начали называть новорожденных в честь звезд чемпионата мира по футболу. Так, в Перу 500 детей получили имена в честь норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Он стал любимцем части латиноамериканских болельщиков после удачного выступления Норвегии.

0: Бресте, в остальных городах дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 с плюсом, в Витебске 16-18 градусов. В Минске днем завтра тоже до плюс 18, временами дождь, возможно гроза, так что зонтик будет не лишним.
1: Хит за хитом. Весь день.

Я не силен в арифметике.

0: Наконец-то шоу на Инистар продолжается новостями из мира авто. И вот все, что хорошо для автомобилей, может пригодиться велосипедам. Так, компания Volkswagen взяла из системы безопасности своих машин некоторые фишки и поставила на электробайк. Акцент сделали именно на технологиях безопасности. Поставили камеру заднего вида вместо традиционного зеркала. На руле появился маленький такой дисплей, на который выводится картинка с камеры. Тревожные сигналы и оповещения. Добавили еще световые полосы на раме, шлем с собственной светотехникой, который синхронизирован с бортовой электроникой, и умные очки. И такие супервелосипеды будут выпускаться в двух версиях: асфальтовой и, та-дам, внедорожной. Хотели — получаете. А запас хода около 160 километров. Так что любителям велопрогулок стоит присмотреться.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: 25 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «AdMy Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.

0: 19:23. Наконец-то шоу «Ныне не старый», обещанный деловой гороскоп на завтра. Что же нужно знать овнам? Звезды говорят, что завтра вы рискуете упустить какую-то одну очень маленькую, но важную деталь, без которой ваше послезавтра не сложится. Смотрите в оба. Тельцы, вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости. Близнецы, возможно, полностью подготовиться к неожиданности не получится. Но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах завтра может случиться что-то просто-таки историческое. Раки, вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле. Но это не значит, что завтра этим нужно будет злоупотреблять. Львы, завтра на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничегошеньки не удастся. Соберетесь слукавить? Запаситесь темными очками. Девы, что бы ни случилось завтра, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что уже послезавтра от таких бурных эмоций голова у вас болеть не слишком будет. Весы. Завтрашний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный вариант. Настолки, мне кажется, идеально подходят. Скорпионы. Завтрашний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих, что важно, занятий. Стрельцы. Вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель. Так что будьте по возможности сдержаны. Козероги, вы завтра будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо, но ради собственного душевного равновесия вам нужно избегать людей, которые очень пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены, помните об этом. Водолей, вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи. Вот была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы каждому сможете найти подход. Рыбы мои, повторение – мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников, и поверьте, это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную завтрашнюю жизнь. Вот такие вот они, звездные предсказания. А сейчас музыкальные «Тувелу» и «Бодилайн» прямо сейчас.
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: 19:33. Наконец-то шоу на Юнистар. Продолжаем подхит от Slater и Dance. Если хочется немножечко размяться после тяжелого рабочего дня, тогда танцуем под этот хит и под хит от Pop. И под Pink. Она, кстати, раньше остальных. Но и эту красотку опередит мой коллега Дима Кустов и расскажет в программе «Надо знать», как это рыбы в море пьют соленую-соленую воду.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
4: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
5: Надо знать.
6: Вы знаете, как рыбы пьют воду в море, иногда страшно соленую? Мы привыкли думать, что так делать нельзя, жажда только усилится. Но это касается только людей. Морские рыбы пьют много соленой воды. Их организм устроен так, что лишнюю соль они выводят через специальные клетки в жабрах. Внутри у таких рыб соли меньше, чем снаружи. Поэтому вода естественным образом выкачивается из тела, и чтобы не засохнуть, рыбе приходится пить. А вот пресноводные рыбы, наоборот, почти не пьют. У них в теле соли больше, чем в окружающей воде, и вода сама проникает внутрь через кожу и жабры. Им даже приходится активно выводить лишнюю воду, чтобы не раздуться. Иными словами, морские рыбы – настоящие мастера по опреснению, а пресноводные живут, можно сказать, на безводной диете. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
5: Надо знать.

19 часов и 42 минутки. Наконец-то шоу «Нини Стар» продолжается рубрикой «Вдогонку». И просто милейшую новость нашла. Пока собаки в аэропорту ищут запрещенные к провозу вещи в багаже туристов, коты, знаете ли, тоже не дремлют. На точку в аэре сказали, что в одном из аэровокзалов Китая создали отдел по борьбе с мышами и наняли на работу бездомных кошек. Ну класс, и доброе дело сделали. И себе, собственно, помогли. Теперь хвостатые обязаны патрулировать аэропорт каждое утро. А чтобы пассажиры умилялись и чаще улыбались, новых работников поселили в стеклянном домике недалеко от выхода на посадку. Ну, слушайте, такими темпами птичек скоро наймут, чтобы доедали крошки за пассажирами. А что, по-моему, хорошая идея. Можно как-то разгрузить хозяюшек.

0: Рубрику представляет «СПА-Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
1: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: 19:47. Наконец-то шоу «Ныне не старый». Прямо сейчас будем закругляться с рубрикой «Драйв-чат». А вы мне этим вечером рассказывали, чем бы таким можно заняться, когда вам скучно и вы лежите в больнице. В топе это чтение, то, о чем вы писали, просмотр фильмов, прослушивание аудиокниг, кроссворды тоже были, раскраски по номерам и, конечно, мозаики алмазные. Вот что нравится девочкам. Ну, естественно, самое лучшее, на мой взгляд, даже если вы дома на больничном, это занятия, связанные с вашим саморазвитием, чтение полезных книг. Вот все, что можно найти на интересующие вас темы, обязательно нужно перелопатить, потому что в обычной жизни редко на что-то такое хватает времени. Вот и этим, мне кажется, нужно пользоваться. Изучите что-то необходимое, то, что, как вам кажется, может пригодиться в будущем. Ну или просто расслабьтесь, ведь вы этого заслужили. И даже этим вечером. Дальше расслабляться будем под хит за хитом от Ника. Celebrate the Love. Отпразднуем любовь. Но раньше Maroon 5 немножечко нас взбодрят.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Диавен.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белоруссия.

Какой красивый хит с каким прекрасным смыслом. Celebrate the love. Отпраздновали любовь. И, в общем, пусть каждый хит о любви дарит вам чуточку тепла. Вот мне кажется, в такую погоду это нам всем очень-очень нужно. А еще нужно отвлекаться от очень важных рабочих дел. И мы знаем как. Радио Енистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулку по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающее фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет уже завтра, в среду, 22 июля, по Раковскому предместью. И чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и, конечно, оставайтесь на связи с любимыми хитами. Ну а я, Аня Васильева, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся. Это Радио Юнистар.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал ОНТ. Минчанам предложили ответить на вопрос, нужны ли в автобусах и троллейбусах так называемые теплые кнопки. С их помощью пассажиры могут самостоятельно открывать двери на вход или выход. Опрос проходит на сайте Минск-Транса и в телеграм-канале ведомства по 31 июля. Результаты покажут, насколько целесообразно сохранять систему, которая стала активна с 1 мая. Как пишет агентство Минск-Новости, новшество вызвало неоднозначную реакцию у минчан. Техосмотр можно будет пройти ночью и без очередей. Предприятие «Белтехосмотр» запустило новую услугу «Ночной дозор». Она будет доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера до часу ночи. Воспользоваться «Ночным дозором» смогут владельцы транспортных средств любых категорий. Им не придется стоять в очереди. На один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей. Оплатить ее можно в ЕРИП. Правда, как передает телеканал НТ, «Ночной дозор» будет доступен не на всех станциях. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В Латинской Америке родители начали называть новорожденных в честь звезд чемпионата мира по футболу. Так, в Перу 500 детей получили имена в честь норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Он стал любимцем части латиноамериканских болельщиков после удачного выступления Норвегии на чемпионате мира. Команда впервые вышла в четвертьфинал, а нападающий быстро превратился из чужой звезды в почти своего. А в Аргентине больше 1000 детей получили имя Лионель. В топ мужских имен также попали Энса и Эмильяна в честь Энса Фернандеса и вратаря Эмильяна Мартинеса. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске будет до плюс 14, в Могилеве 10-12 тепла, и в Минске тоже до плюс 12, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Бресте, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла, и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды».

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске будет до плюс 14, в Могилеве 10-12 тепла, и в Минске тоже до плюс 12, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Бресте, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла, и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске будет до плюс 14, в Могилеве 10-12 тепла, и в Минске тоже до плюс 12, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Бресте, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла, и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске будет до плюс 14, в Могилеве 10-12 тепла, и в Минске тоже до плюс 12, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают только в Бресте, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла, и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Бресте. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла, и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Интернет накапливает море информации. Ваши персональные данные в нем – заманчивый улов для аферистов. Размещая сведения в открытом доступе, мы сами отпускаем их в свободное плавание. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает. Вашу личную информацию могут использовать в противоправных целях. Сохранить приватность просто. Ограничьте объем данных в соцсетях. Не переходите по подозрительным ссылкам. При онлайн-покупках пользуйтесь надежными ресурсами. И создавайте сложные пароли. Находясь в сети, не попадайтесь в сети.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Бресте. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла, и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день. Shine bright like a diamond.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Бресте. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтик.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Бресте. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.